0: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, по великой милости Своей, молимо Ти се услиши.